0: ཁྱི
1: ཁྱི Медоги Тюмбовья Ду, Нинжир Гяма Сумчу Еме Тутуки Ю, Чесумжи. Канзе Медо Туби Тюсан Дир, Джесси Тюси Чон Цу Чуми Цу, Канзе Медо Дипзу Та, Йоджи, Тувзе Ги На Шуги Юджи, Таджи Кон Цу, Луци Каги Лазе Кон Ту Чуба Масе, Ли Шу Дембо Туби Бжи. Хаса Чон Ки Чу Шур Зон, Джесси Тюси Чон Цу Чуми, Джа Цу, Ган Цу Дигар Лега Чиг Ю, Лодар Джинда Губар, Лачи Гор Сумдон Геге Лингю Юба Масе, Гунтуй Дава Сум, Нье Су Гегю Юджи Сумбжи. Мингар, Цэнни Гекэп Тингрэв Синле Бетун Лин Куй Ки, Му Чу Чу Юбе, Канзе Медо Дини, Цэнден Джен Ки Дипзу Та, Сипца Джен Ки Цу Ту, Цэнден Джен Ки Чипгам Су Ги Тунде Ко Чи Ту Дю Юбжи. Пенчжун Йи Вэй Макан Цунцин Цэйю Гонси Лазе Тунамба, Тафу Гя Цу, Канзе Медо Нин Сум Ненга Пар, Чипгам Дамо Та, Тача, Тумжи Гя Си Гю Джин, Тумжи Гя Син Джи, Нансар Гунне, Ленун Чинцун Чи Гю Ин, Си Сумбжи. Дилю Дава Дунбо Несу, Джигзи Ни Туй Ту, Цу Ту Та, Чипгам, Тумжи Нге Ги Ли Рин Гю, Канзе Медо Чирцун Чи Цэ, Гяма Недон Ха Си Ни, Гунси Та Сан Ни Ди Ке Чун Ми Сур, Бенчо Ги Пенчжи Сангбу Тун Юбжи. Лагу Гя Цу, Гунси Бю Ли Канзе Медо Дипзу Чи Ни, Дипзу Ги Пенчжи Чи Ру Дунгю Ма Си, Канзе Медо Ленун Сипца Чи Ди, Кенден Ча Да Ду Ти, Канзе Медо Ки Су Нун Рин Тан Та, Тун Ли Ги Пенчжи Чи Ру Дунгю Ин Си Сунбжи.
0: Сямла, Сэн Кюр Ду Ду Ка Чи, Сирона.
2: Нету, ласа чон кирки, синг чок бэй гэ кэп гэ чичу гэ хи дам ше джин ду че бэта. Джэ ду че куй ту, ласа зонг чу ка ки синг чок бэй, рэн нэ нэ джам ки пэ гэ та, гюн ду гэ нам бэ сар бэ лин вэ. Синг чок бэй гэ кэп гэ чичу гэ хи лоб чун та, пэ чу че бэй хур сим пэ хю бэ. Нэ чар, зэ ю зонг ки мэ нэ джик зу че нэ. Чон зу ка ту гэ ти, чу джэ та, а шум со джу ри ка ки тун бэ лэ, цэ лин та. Мабе лэнбэ лэ тунбэ ва тангжа, санэ сато ду, токуй тан, джэси няр жо, мабе дучуб соги лэ тунбэ ва масэ. Лакзэ мине тэнтон, сингбар, сингнанг тотам чэдан соги лакзэ зуб чэ чэ хюбжи. Чон мэ сун ро гёб чикэв ру ка кэн нэ ту, рангкён чон лобс тэн тан ням джи то, гя чэ гэ лоб цу мэ сун дэн джа та, нэ юн рангкё гэ нэбэ чэ ру дон чэ, чон ён гэ лобс джэн чун кэ, Нэ дон ни сэ чу лэ дюн тю гэ гэ хюн лоб чэ чэн чун кэ мэ сун дэ чэ гэ юн чэ тэ дун лоб цэн чэк дю тэ дэ гю джэг зу чэ бэ ма сэ. Дэб дю нан чун та, ой мэ гэн зэ лэп шэ сэ чэ дэ, лоб чэ мэ сун дэ чэ гэ мэн шэ дэн ту дан хюб джэ. Нэ чар, нэ мэ зон дэ гэ дэ хуэ гэн гуй нэ мэ дэ гюн кэнг ой сэ пэ чэ чэ гу сэ бэ. Дэ гюн кэнг тэр, джо сэн та, сэ гум шэ бэ сэ нэ бэ куй юэ бэ ма сэ. Дэ хуэ кэ гэн гун цо рэн мэ тэ гуэ хэ хуэ. Генгу цо рэн ким дэпю чу ки чи чин хюб чи.
3: Смо лэнгэ, тэн дэ пэн чон сэн гю ням чэ нэ дэ шэ ца.
0: Лэнгэ нэ тэлэ мао вэ сэн гю рэ кэн дэ нэ чу рэ чин дэ ки АПП лэ сэ ро на.
3: Сангун чэ ю.
0: Сангун чэ ю.